0: все молчат.
1: Я не хочу умирать молодым. В голове ветер в легких дым. Никто, кроме нас, мы здесь и